0: борят с фарсон. А я
1: чую,
0: кружу на округу. Я с теми борят с фарсон. Они чуют самотность.